Нега Бог ширадио, как е наша срака, а на треза маришка, послуша гаже всака, черна бела писана, али па рдича, ой ти наша срака, тоги наша среча.

Ее, как я наша срака, она треза маришка, послыша гаже сака, черно-бела писана, али па ордича, ой ты наша срака, тоги наша среча.